0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Това е Катра FM.
2: Клуб. Клуб Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм Радио Шоу.
3: Пачо Би и Макс Лайф Микс.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.